котором все ближе к годам страха, мысли бегут от смеха, те, кто выиграл.

Верующий на вороченную азбуку дня. И веселые картинки и цветные помои. И весомые лужи и круги по воде. Монетки в океанах.

0: Долгий ящик ожидая себе. Перерыв на старость. Траурной бабочки весомый полет. Скрипучие гербарии немыслимых слов.
1: Немыслимых слов.
0: Оглушительная доза неземной тишины. Угольная пыль пережеванных слов.
1: Пережеванных слов.
0: Живописная поля братоубийственной брани. Искусанный кукиш запоздалой любви.

половину самых разных вещей. От гранитных постаментов до святых мощей. Ядовитых лещей до чудесных ключей. Чудесных ключей для любых дверей. И непролазных чащ непробиваемых стен.

0: ночи навороченную азбуку дня. И веселые картинки сыны помои, и бездонные лужи и круги по воде,
1: круги по воде,
0: монетки в океанах.

0: Часик ожидая себя. Перерыв на старость. Траурной бабочки весомый полет. Скрипучие гербарии немыслимых слов.
1: Немыслимых слов.
0: Оглушительная доза неземной тишины. Угольная пыль пережеванных слов.
1: Пережеванных слов.
0: Живописная поля братоубийственной брани. Искусанный кукиш запоздалой любви.